98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: racja.com.
1: Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образу, и там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразою. Ты не рука души, не ровность у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, а бы як вуз прямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо бруд на палочке ватные, и шукаем бесконцего выйти у слова просторные.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

Свобода человека як основоположная християнская каштовность, християнское асенсование человечего права на свободу слова. Сярод светского грамадства існує меркаванне об тым, что християнство сприяє развитию у человеку так званой рабской психологии, обмежевывая свободу особы и спиняя яе развитие. Особливо моцный такой пункт гледжения на постсоветской просторы, где целые десятигодзи официальная пропаганда узрошивала тезу интеллектуальной недосконалости и згасания религии. Погляд сбоку бачить у церковным житті навязанные относины, якія приводят до знешнего подпорядкования воли человека нейкой доктрине, ці до наставника, коли каждый змушены лечиться с кимсти, принцип иерархичности и примать певные меркования, догматичность. Нередко сбоку и самих христиан, которые не имеют грунтовных богословских ведов и соправдной духовной традиции, проповедуется что-то подобное на рабскую психологию. Безумовная послухмяность, полная покорливость уладам, абсолютное непротивление злу и так далее, и так далее. И, саправды, самая, бадай, великая проблема у тым, что христиане сами недостатково усведомляют роль свободы у своей христианской традиции жыцці и свядома ці неусведомлена отмовляются от яе на корысть в узкости мысления, нейкого религийного фанатизму, обрадовости и обмежеванного религийного законництва. Такие стереотипы, как у светского грамадства, так и особливо у самим христианским осяроддзе, перешкаджают проповеди Евангелия и повинны стать основной метой для деконструкции, для ствержения соправдной евангельской роли свободы у житті особных христиан и церкви у целом. Ці звязано понятие свободы человечей особы с сутностью христианства? Ці гэта только выдумка светской философии? Поверховный погляд на христианство может привести до неправильной высновы. Ставши христианином, человек нібыта губляє свою особистую свободу. Але правда у тым, что свобода особы человека з'являється неотъемной часткой христианства. Як трапно сказал нехто з православных богословов, усе православное вервучение есть гимном свободе человека. Але что есть свобода по своей сутности? Свобода, поводле одного из философских означений, это махчимость усведомленной проявы человеком своей воли. Тем самым философское разумение свободы показывает нам на яе усведомленность. Гэтае и подобные иншие означения моцно связывают свободу с волей и разумом человека. Згодно с новым заповедом, основа христианства – любовь, реализация якой немагчыма без свободы. Як бы мы не разумели любовь, мы будем змушаны признать, что это не просто эмоции, а у першую чергу рашэнне воли. Менавіта свобода, як выява доброахвотности, з'яўляецца основой любові. Любовь – это добровольная накіраванасць пачуцця и воли на іншую особу. Безвольная ці змушаная любовь – это аномалия, ці простей кажучы, нешта подобное на живы труп. Хто любіць? Любіць менавіта таму, што хоча, а не вымушаны. Таким чынам, сцвярджаючы вершэнства любові, християнство сцвярджае і свободу особы. У той же час справедливо будет сказать, что нельга чекать любови от человека, коли он не свободный. Гвалтом, примусом можно домагчыся только угодництва, криводушности и, вядома ж, гневу. Ніякий примус не здольный выкликать любови у отказ. Без свободы нема любови, без любови нема христианства. Кошт свободы – отказность. Прикмета рабства – безотказность. Раб не хоча и не може отказывать за свои учинки, якія не з'являються его уласной ініціативой. И покольки Бог говорить об отказности, то тем самым Йон ствярджає и нашу свободу. Вот такое основотворное значение свободы визначає або повинно визначать усе напрямки и уласно церковного и громадско-социального життя христианина.
Свабода асобы ў стаўленні да царквы. Царкоўныя адносіны з'яўляюцца лагічным працягам узаемаадносін чалавека з Богам. Таму ўсё сказанае вышэй пра свабоду распаўсюджваецца і на адносіны ўнутры царквы. Адносіны чалавек-Бог, праходзячы ў плоскасць чалавек-чалавек, не павінны губляць сваёй якасці. Сутнасць хрысціянства ў духу любові, а не ў рытуальным буквоедстве. Абмежаванне свабоды асобы ў царкве з'яўляецца наступствам неразумення Божай любові. Бо любові, яшчэ раз гэта паўторым, не бывае без свабоды. Духоўныя і царкоўна-адміністратыўныя практыкі, прасякнутыя знешнім прымусам ці маніпуляваннем, сведчаць пра глыбокі крызіс хрысціянскай свядомасці ў той ці іншай царкоўнай супольнасці. Хрысціянства і свабода слова. Асновай свабоднай волі з'яўляецца свабода ведаў, інфармацыі, прычым абсалютна поўная, паколькі ўтойванне інфармацыі з'яўляецца асноўнай разнавіднасцю хлусні, якую выкарыстоўвае д'ябал. Дзеянні Бога кардынальна адрозніваюцца і, так бы мовіць, пакутуюць сваёй гранічнай шчырасцю і рэалізмам. Ён адкрыта гаворыць нават аб тым, што можа адвярнуць нас ад яго. Ён папярэджвае нас загадзя, не абяцаючы залатых гор і малочных рэк з кісялёвымі берагамі. Напрыклад, ён кажа: «Мяне гналі, будуць гнаць і вас», і шмат чаго іншага, што можа нас шакаваць. Свабода слова ў хрысціянскім разуменні мае глыбокія карані ў вучэнні Хрыста і аснова хрысціянскай этыкі. Гэтае паняцце цесна звязана з ідэямі ісціны, любові і адказнасці. У Евангеллях Ісус Хрыстос неаднаразова падкрэсліў важнасць ісціны, кажучы: «І спазнаеце ісціну, і ісціна зробіць вас свабоднымі». Спазнаць ісціну без свабоднага слова немагчыма. Такім чынам, свабода слова ў хрысціянстве разглядаецца як права і абавязак. Абмежаванне гэтага права прыводзіць да зневажання асноўных ісцін хрысціянскай веры.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши. НАТО заявила об готовности отказать на атаку России. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. У Белостоку отбылась встреча с представниками незалежного профсоюза белорусов Польши «Единость». У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Старшиня военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Украина Альянсу нанесут значные страты России в выпадку атаки на державу Чельце. У НАТО есть около 4000 сторонок плана обороны у сходнего флангу. Яны предугледжваюць розныя сценарыі, ад лакальнага крызісу да прымянення артыкула 5 паўночнаатлантычнага альянсу, заявіў Драгоне на штогадавай сустрэчы лідараў НАТО. Ён адзначыў, што абарончае планаванне НАТО прадугледжвае каардынацыю сілаў і хуткае разгортванне вайсковых кантынгентаў у выпадку эскалацыі сітуацыі. Драгоне падкрэсліў, што альянс мае неабходную ваенную структуру, сістэмы і ўзбраенне. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 886 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такой статус отримали 4815 особ. Гэтыя лічбы называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляє про 936 политических зневоленных станом на сегодня. З их 119 женщин, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. У зневоленні 500 дзён знаходзіцца Андрей Янкович з Рэчыцы. Подобно, что переслед Янковича звязаны со справой моніторингового каналу «Беларускіх гаюн», які адсочваў з допомогой відавочцаў вайсковую активность у Беларусі. Федеральная рада Швейцарской конфедерации постановила ввести додатковые санкции супраць Беларуси. Краина долучилася до санкций, принятых еще 23 красавика Европейским связом. Змены уступили в силу 19 вересня. Обмежевание супраць Республики Беларусь уводятся с уликом постоянной подтримки, которую Беларусь оказывает России в войне супраць Украины. У суботу, 19 вересня, у Белостоцким хабе «Новая земля» отбылася встреча с представниками Незалежного профсоюза белорусов Польши «Единость». Чальцы организации імкнуцца объединять релакантов и мигрантов для супольной обороны своих працовных и социальных правов, кажа старшиня профсоюза Миколай Минков.
3: Мы зараз зарегистрировались, але мы не маем такой особной юридичной особы польской. Это на самом деле вельми тяжко. Свою особистую. Мы з'являємося часткой профсоюза Конфедерация працы польского. И как філія такая, у них такая система в этом профсоюзе, у складе шмат разных профсоюзов меньших. И мы з'являємося часткой этого профсоюза, але маем так само свою незалежность и особовость.
2: Профсоюз «Єднасць» уже назапашвае перший в опыт деятельности у Польши.
3: Мы оказываем консультации по справах, связанных с працедавцами, взаимоотношениями с працедавцами. Так само, коли есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу в той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовны. То есть такая может быть допомога.
2: На сустрэчы присутные задали шмат пытанняў, якія тычыліся проблем с банками и легализацией, с звольнениями у сталым узросте, с розными конфликтами с працадаўцами. Представники профсоюза заклікалі долучаться до их шэрагаў, бо баранить свои правы значно эффективней коллективно и с допомогой официйной институции. Наши новины доступны так само на сайте rentsia.com да в наших социальных сетках. Чархов выпуск прац гадзіна.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэцца да 21-24 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
4: Вітаю, господарство, усіх, хто на хвалі Белорусского радио Рація. Меня зовут Марина Савицкая, и это проект «Маніфест» про адметных белорусских музыков и то, что они уласно створают. А створают они часом фестивалей. И вот уже третий концерт хутка отбудется «Love and Rave». Какие были попередние два, что будет адметным теперь 3 кастрычніка у Варшаве. Про ўсё гэта і не толькі у гутарцы з арганізатарам падзеі і музыкам Чеслав.
5: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Ну, так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслов.
4: Кто выступает?
5: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс, и еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.

0: Маніфест.
1: Як атрымалася, што вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
2: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой варштат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: Для тебе гэта яшчэ будзе і імпрэза прымеркаваная да народзіна. Ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны у фармаце канцэртаў, фэстаў, музычнага руху, карацей?
1: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом, и последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.

0: Фест.
1: Привлеку, что это уже третий концерт, третий ивент Love and Rave. Скажи, Калинаска, для тебе первые два чем запомнились?
2: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть в шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше, поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: Манифест.
1: Что далей? Вы означаете ваша и на родина, а затем до Нового года что-нибудь такое?
2: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте Ковельских псов в декабре.
1: Под Новый год?
2: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть, но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, Ковельские псы. Хорошо разогреть.
1: А что дотычно концерта менавіта Love and Rave, то?
2: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: Скажи мне, калі ласка, чаго на гэтых івентах больш? Усё ж такі каханне альбо рэйв?
1: Ох, ох, ох. Ну, так громко сказано рэйв, рэйв, рэйв. Мы аж такую форму супер-рэйв не входим. Это больше у нас такое моё видение типа лайнапа, как оно складывается. И в этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рэйв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия и все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like a man.
1: Маніфест.
2: Да інших тем. У вас тут так само еще и студийная деятельность разгорнулась.
3: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этно Пульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знаной польской группы «Живелак», это Яню, ну и на флете «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.

0: Фест.
1: До всего іншого Чеслов прийняли удел у доброчинному концерті на підтримку Дениса з Ковельських псов. У нього були проблеми зі здоров'ям, і ось усі музики згуртувалися і видали нечто агульне. І гроші, які були зібрані менавіта від лотов, від гэтага концерту, були накіровані на підтримку Дениса медично у першу чергу. Скажи, калі ласка, ці шмат ти зауважаєш на огул ось таких доброчинних фестів, рухов, які єднаюсь, які менавіта скированы, как допомогши одно одному.
2: Таких мероприятий на моей памяти как-то вот последний раз, так, в подтримку Дениса. Возможно, еще в ружные подтримки есть ружних людей, но я как-то в основном жутки делают ребята такую, типа, жутко портал, и там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги. Но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
1: Чеслав, господарство, сегодня был гостем проекта «Маніфест» на белорусском радиорации. Долучитесь до концерта 3-го кастрышника у Варшаве «Love and Rave» и отримливайте задоволение от классной импровизованной часом музыки. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся простый день.
0: Музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой. Радио.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 10 у Беларуси, 9 у Польши. Украинские дроны атаковали Москву. Представники Украины и демократичной супольности Беларуси домовились разом высветлять обставины перемещения украинских детей. ТБМ у Лоди вертается до активной працы. У студии с новинами Анна Шайковская. У ночи с 19 на 20 вересня украинские дроны атаковали Москву. По анализе кадров видоводства, проведенному Астра, сирот целя у ночной атаки опынулся нафтоперерабатывающий завод в Москве. Мэр российской столицы подтвердил атаку на одном из объектов завода. Московский нафтоперерабатывающий завод – одно из наибуйнейших нафтоперерабатывающих предприятий в России, размещенное в московском районе Капотня. Его могутность перепрацовки 11 миллионов тонн нафты за год. Завод забезпечивает около 40% паливного рынка Москвы и 70% запотребования у московского района у бензине и авиагазе. Так само у ночь на неделю под Москвой атаковали больше за 200 дронов, поведомил губернатор Андрей Веробьев. У вынику две особы загинули, еще 6 отримали ранения. Совместную заяву про высветление обставин гвалтовного перемещения украинских детей в Россию и Беларусь и содейничание их вертанию на родиму приняли 19 вересня у Киеве в день Египетского форума Острожских представники Украины, белорусских демократичных сил, громадянской права, оборонной и экспертной супольности. Авторы документа осудили соудел режима Лукашенко у збройной агрессии Российской Федерации супрать Украины. Выказывали глубокую занепокоенность за документованными фактами незаконной депортации и примусового перемещения украинских детей с часово оккупованных территорий Украины в Россию и Республику Беларусь. И отзначили необходимость объединять намагания для обороны прав и законных интересов украинских детей, которые потерпели в вынику российской агрессии. В заяве подкреслено, что отказное задеяние режиму не может покладаться на белорусский народ. А оборона прав детей має заставаться совместным гуманитарным и правооборонным приоритетом. Пожарная статистика. От початку года в Беларуси зарегистрировано 5062 надзвичайные ситуации, а маль на 7% больше, чем за аналогичный летошний период. Про это свідчить проведенное выданием позірк анализы даденных от Министерства по надзвичайных ситуациях. Природный характер мела только 21 надзвичайная ситуация. Переважная колькасть техногенных надзвичайных ситуаций – это пожары. При этом назирается прикметный рост ахвяров и потерпелых у поравнании с аналогичным периодом минулого года. Загинули 382 особи, травмовано 500, знизилась колькость загинулих детей с 4 до 3. Життя белорусской диаспоры, кинопоказы, размовные клубы и встречи с гостями. Товариство белорусской мовы у Лоди вертается до активной працы. После протяглых летних вакаций организаторы обновляют свои основные форматы и запрашают супольность долучаться до мовных инициатив, каже одна из организаторов Мария Шелепова.
3: Пакуль што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо, вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ, і у нас быў вось толькі размоўны клуб гэтыя вось 2 месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі. Вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як адзначылася ў размоўцы таварыства беларускай мовы, мовы в Лоді стала головним осередком для заховання національної ідентичності в регіоні. Через організацію мовних курсів, літературних зустріч і культурних мероприємств ініціатива не тільки популяризує білоруське слово, але й створює тривалу простору для згортування і підтримки тутешої супольності. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прац гадзіна.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз... надвор'я.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: От свободного песенного жанру переходим танцевальным кроком до итало-диско. Але это только на початок, бо с каждым словом песни «Ю-ю-ю». Бачим и чуем, что это не песня для гульни, але как рефлектовать над нашим местом в свете и тем, как и чи меняем свет. Сярод кого живем и на что мы згодны, как люди, чи громадстве. Робиться серьезно. А до виснова захвачує шотландский гурт Arab Strap. Амаль на 30-годзе з'явлення дебютного альбому. А той новый называется «Half-Told Tales».

Нью-Йоркские окончания за нами, а мы наближаемся до завершения. Але той долгий финал у стиле фанк будет под лозунгом Торпедо. Так называется группа, якая Polish Funk, значит, это выдатная песня разных периодов, а працевала на свой склад и играет уживую. Не в забаве почуем «Ласы зелоне», песня, за которой пачу на липерадачу, але попередить эти «Ласы» песня под заголовком «Торпедо», якая безумовно дала и назву гурту. А песню «Торпедо» выканает гениальный гурт «Новый Сингерс». Вот так переплетается эта фанковская история. А я только наконец пригадаю, что с гуртом «Торпедо» бачимся у Белостоку у субботу простыдень у рамках афтер-парти до фестивалю «Усход культуры. Иншае вымерение». А я уже дякую сердечно. С вами была Ило Карпюк.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10. НАТО заявила об готовности отказать на атаку России. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. У Белостоку отбылась встреча с представниками незалежного профсоюза белорусов Польши «Єднасць». У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Старшиня военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Украина Альянсу нанесут значные страты России в выпадку атаки на державу Чальце. У НАТО есть около 4000 сторонок плана обороны усходнего флангу. Яны предугледжвают разные сценарии – от локального кризиса до применения артикула 5 Полночно-Атлантичного альянсу, заявил Драгоне на штогодовой встрече лидеров НАТО. И он отзначил, что оборонное планирование НАТО предугледжвает координацию сил и хуткое разгортвание войсковых контингентов в случае эскалации ситуации. Драгоне подкреслил, что альянс имеет необходимую военную структуру, системы и озброєння. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 886 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4815 особ. Гэтыя лічбы называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляє про 936 политических зневоленных станом на сегодня. З их 119 женщин, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. У зневоленні 500 дзён знаходиться Андрей Янкович з

0: Рычице. Подобно, что переслед Янковича связаны со справой мониторинга каналу «Белорусский район», який отсочвалось за допомогой видоводцев войсковой активности в Беларуси. Федеральная рада Швейцарской конфедерации постановила ввести додатковые санкции супраць Беларуси. Украина долучилась до санкций, принятых еще 23 красовика Европейским связом. Змены уступили в силу 19 вересня. Обмежевание супраць Республики Беларусь уводятся с уликом постоянной подтримки, которую Беларусь оказывает России в войне супраць Украины. У суботу, 19 вересня, у Белостоцким хабе «Новая земля» отбылась встреча с представниками Незалежного профсоюза белорусов Польши «Едность». Чальцы организации имкнутся объединять релакантов и мигрантов для супольной обороны своих працовных и социальных правов, кажа старшиня профсоюза Миколай Минков.
1: Мы сейчас зарегистрировались, але мы не маем такой особной юридичной особы польской. Это, на самом деле, вельми тяжко. Свою особистую. Мы являемся часткой профсоюза Конфедерация працы польского. И как филия такая, у них такая система в этом профсоюзе, в складе шмат разных профсоюзов меньших. И мы являемся часткой этого профсоюза, але маем так само свою незалежность и особовость.
0: Профсоюз «Єднасть» уже назапашвае перший опыт деятельности у Польши.
1: Мы оказываем консультации по справах, связанных с працедавцами, взаимоотношения с працедавцами. Так само, когда есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу в той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога.
0: На встрече присутные задали шмат питаний, которые тычились проблем с банками и легализацией, со звольнениями у сталым узросте, с разными конфликтами с працедавцами. Представники профсоюза закликали долучаться до их шерогов, бо оборонить свои правы значно эффективнее коллективно и с допомогой официальной институции. Наши новины доступны так само на сайте rensia.com да в наших социальных сетках. Чарховый выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Сусветный хит тыдня.

0: Сусветный хит тыдня.
1: «Waste My Tears» от Джеймса Артура – это эмоциональный поп-соул с могутной, поступово нарастающей продукцией и яркими госпел-хорами. У центры характерны хрипловатый вокал Джеймса Артура. Ён робіць песню особливо шчырой и напруженной, а великий уздымный припев надае ёй амаль гімновый характер. Песня присвечена принятию себе, усведомлению уласной каштовностью и рашенню больш не марнавать свои силы на тое, что гэтага не заслуговывая. Особливость «Waste My Tears» у сполучении особистой темы с масштабным амаль концертным гучанием. Гэта первый сольный релиз Артура после летошнего альбома «Pisces», а сама песня уже гучала на его концертах и была официально выпущена после великой цікавасці с боку слухачоу. Джеймс Артур, «Waste My Tears».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти спасылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Давид Гетта и Хайпатон выдали новую песню «You and I, Me and You». Яркий клубный трек побудаваны вакол ностальгічнага музычнага матыву, які атрымаў сучасную танцавальную аранжыроўку. Тут сустракаюцца два пазнавальныя падыходы. Магутная future rave эстэтыка Хайпатон з вялікімі сінтэзатарамі і шчыльным рытмам. І ўменні Давіда Гетта ператварыць электронную музыку ў лёгкі і запамінальны поп-хіт. Песня стала протягом поспеховага супрацовництва двух продюсеров и фактично подводит музычный выник летошнему фестивальному сезону. Еще до официального релизу Гетта представил композицию подчас своего сета на Tomorrowland, а записи этого момента собрал миллионы проглядов.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Новая композиция «Ritual», открывая больш темный и эмоционально напруженный бок Дэвида Кушнера. У центра его познавальный глубокий баритон, який переходит у магутный фальцет и атмосферный поп, побудованный на поступовом нарастании напружения. Песня рассказывает про токсичные отношения, у яких человек знов и знов повторяет один и той же сценар, чекаючи цуду, покуль не разумея, что с гэтага кола треба вырваться. «Ritual» – другий сингл с будущего другого альбома «Devotion», який выйдет 13 листопада. Головная особливость нового альбома – доследование разных боков отданности. И она может давать человеку силу и отчувание полноты, але может так само поглынать и разбурать. Дэвид Кушнер, «Ritual».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси паўдзень, у Польшчы 11-я гадзіна. Украинские дроны атаковали Москву. Представники Украины и демократичной супольности Беларуси домовились разом высветлять обставины перемещения украинских детей. ТБМ у Лоди вертается до активной працы. У студии с новинами Анна Шайковская. У ночи с 19 на 20 вересня украинские дроны атаковали Москву. По анализе кадров видоводства, проведенному Астра, среди целей ночной атаки опынулся нафтоперапрацоўчы заводу в Москве. Мэр российской столицы подтвердил атаку на одном из объектов завода. Московский нафтоперапрацоўчы завод, одно из найбуйнейших нафтоперапрацоўчых предприемств в России, размещенное в московском районе Капотня. Его могутность перапрацоўкі 11 мільёнаў тон нафты за год. Завод забяспечвае каля 40% паліўнага рынку Москвы і 70% запатрабавання ў маскоўскага району ў бензіне і авіягазе. Так само у ночь на неделю под Москвой атаковали больше за 200 дронов, поведомил губернатор Андрей Веробьев. У вынику две особы загинули, еще 6 отримали ранения. Суместную заяву про высветление обставина ухвалтовного перемещения украинских детей в Россию и Беларуси и содейничание их вертанию на родиму приняли 19 вересня у Киеве у деньги 5-го форума Острожских. Представники Украины, белорусские демократичных сил, громадянской правооборонной и экспертной супольности. Авторы документа осудили за удел режима Лукашенко у збройной агрессии Российской Федерации супрать Украины. Выказывали глубокую занепокоенность за документованными фактами незаконной депортации и примусового перемещения украинских детей с часово оккупованных территорий Украины в Россию и Республику Беларусь. И означили необходимость объединять намагания для обороны прав и законных интересов украинских детей, которые потерпели в вынику российской агрессии. В заяве подкреслено, что отказность за деяния режима не может покладаться на белорусский народ, а оборона прав детей мае заставаться суместным, гуманитарным и правооборонным приоритетом. Пожарная статистика. От початку года в Беларуси зарегистрировано 5062 надзвичайные ситуации, а маль на 7% больше, чем за аналогичный летошний период. Про это сведчить проведенное выданием позырк анализы даденных от Министерства по надзвичайных ситуациях. Природный характер мела только 21 надзвичайная ситуация. Пераважная колькасть техногенных надзвичайных ситуаций – это пожары. При этом назирается прикметный рост ахвяров и потерпелых у параўнанні с аналогичным периодом минулого года. Загинули 382 особы, травмовано 500, снизилась колькасть загинулых детей с 4 до 3. Життя белорусской диаспоры, кинопоказы, размовные клубы и встречи с гостями. Товариство белорусской мовы у Лоди вертается до активной працы. После протяглых летних вакаций организаторы отновляют свои основные форматы и запрашают супольность долучаться до мовных инициатив, кажа одна из организаторов Мария Шелепова.
3: Коль что был летний период, у нас так, ну, как что год, в принципе, троху мы такий тихий период зробили, бо, вядома, все разъезжаются на вакации, как бы и наши наведывальники, и сябры ТБМ, и у нас был вот только размовный клуб, это вот 2 месяца. Вось, теперь вот мы уже вернулись с такими нашими стандартными мероприемствами, вот у нас, ну, был размовный, был вечер на столок.
2: Как означалось у размовца товариства белорусской мовы, в Лоудзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне. Праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэч і культурных мерапрыемстваў ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Наші навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў наших сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: All human rights for all.
5: Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
6: Права человека для всех.
7: Все права людины для всех.
8: Усе правы человека для всех.
9: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
10: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. У Беларусі памілавалі 25 палітвязняў. Іх прымусова дэпартавалі з краіны ў Літву. Пра тое, як разгортваліся падзеі, падрабязна пачуем у рубрыцы «Хроніка». Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры ААН, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». Самае асноўнае з гэтага дакладу мы пачуем у рубрыцы «Каментар». А ў музычных паўзах будзем слухаць розныя праекты, у якіх прыняў удзел Александр Чумакоў, музыка і майстар па вырабе гусляў, а таксама ўжо былы палітвязень, які апынуўся ў спісе апошніх вызваленых.

Чтоб там темра и зло не пророчили, а ничего больше не смогло человечество придумать.

Не марнуйся, брат, не заворочивай, плюнь на чмурную метусню. Губишь твар свой чаровный схожестью першородную.

0: авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Black Magic Woman. Ланцуг уже распачався. Спочатку песню Black Magic Woman записывая Fleetwood Mac у 1968 годе. Праз 2 года Сантана зрабил я ей свою версию для Абраксас. И вот она стала просто сусветным хитом. Напевно, все чули сантановскую версию.

про той американский скидроу можно сказать только то, что Себастьян Бах узгадывал, что он вымушен был выкупить у Гарри Мура назву, право корыстаться назвой скидроу, быцем бы за 35 тысяч долларов. Не ведаю. Покинем это на сумление Себастьяна Баха. И вот тут история заплетается в узел, в такую косу. Глядите, Гарри Мур пишет в своих интервью, что он наупрост учился играть у Питера Грина. Але он николи не спробовал играть докладно, как Питер Грин. Просто учился. Он навод каже в одном из интервью, я николи не спробовал имитовать Питера Грина. Але он рассказывает, что ходил до Питера Грина до хаты, и, напевно, яны разом музицировали. Напевно, это были некие такие неформальные уроки. Не ведаю. Я там не присутничал, а яны про это ничего не кажут. Але в этой истории есть еще одна грань, что, коли Гарри Мур записывал в студии «Back on the Street», Питер Грин присутничал на этой студии. И вот тут, и снова в эту историю выходит гитара Грини. Как же гитара Питера Грина трапила до Гарри Мура? В 1970 году гурт Гарри Мура «Skid Row» выступал на разогреве у Fleetwood Mac. Мур уже ведал Питера Грина, захоплялся им. И Грин фактично взял молодого Мура под свое крыло. После одного из выступов и он дал Гарри Муру свой Les Paul на несколько дней. Гарри Мур был в захоплении и сказал, что не может себе ее дозволить. Тогда Питер Грин пропоновал ему продать эту свою основную гитару и отдать за Грини столько, сколько отрывается. У Гарри Мура был самый танный с гипсонов на той момент Gibson SG. И он продал свой Gibson SG за прикладно за 160 фунтов. Але Грин не захотел брать эти гроши. Поводле вспоминал Гарри Мура, и он сказал, что ему достаточно прикладно того, что он сам колисти заплатил за Les Paul. Каля 120 фунтов. Как вы разумели, зараз эти гитары каштуют у тысячах фунтов и доляров. Але тады кошты были прикладно в 10 раз меньше. И вот эти кошты, яны были так само вельми высокие, и их было складано выкласти за эти гитары. И на той момент натурально Les Paul Грина каштовал ну нашмат болей, уже на той момент. Але он погодился на 120 фунтов, навык не на 160. А фактично, вядома, что докладно навык невядома, ти 100, ти 110 фунтов заплатил Гарри Мур Питеру Грину за эту самую легендарную гитару у свете. И тогда Гарри Мур сказал Питеру Грину прикладно так. Коли ты коли-небудь захочешь вернуть себе эту гитару, я отдам тебе ее. И тут Питер Грин отказал. No, I'll never ask for it back. Я николи не попрошу, каб ты вернул мне эту гитару. И эта история, ну, она ну, настолько нечаканная, бо тут в истории, где весь час присутничают вялизные гроши и вялизные зали и вялизные амбиции, есть люди, которые думают только про музыку, про то, что будет лепей для музыки. И Питер Грин хотел, как у этого заходящего гениального музыки, Гарри Мура, был классный инструмент. И он отдал ему самый лепший, який у него у самого был. Вот эту гитару.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Украина-российская война. Наймацнейший удар по Москве. Ровно 1500 дён узняволення экс-супрацовник КДБ с Борисова. Бельск подляски рыхтуется до бардовской осени. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670-й день войны. Украинцы ударили по Москве разными ракетами и дронами. У московском регионе этой ночью вельми отчувально спрацевали наши дальнобойные отказы. Есть поражение одного из ключевых предприемств у нафтовой промысловости РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды доляров, которые подтримливают войсковую машину, написал президент Украины Владимир Зеленский у своем телеграм-канале. И он отзначил, что кроме дрона Украина упершиню выкрасла балістычную ракету украинской вытворчасці «Пелікана», так само крылатые ракеты «Фламінга». На думку у Зеленского, Москва повинная не будовать эшелинованные кольцы супрацьпаветранной обороны за кошт інших регионов, а завершить свою жорсткую войну и обрать мир. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку наймацнейшей за весь час войны. Поводле яго, на подступах до Москвы и над городом были сбиты больше за 400 дронов, а на розных рубежах каля 1600. Под ударом у приватности опынулся нафтоперапрацоўчы завод у Капотне. У Москве и в области так само пошкодженные жилые дамы и іншыя объекты. Улады поведомили про 2 загинулых и 20 потерпелых. У московских аэропортах затрымали або отменили больше за 400 рейсов. Отзначу, сегодня в России апошний день выборов у Державную Думу. Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 886 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статус отримали 4815 особов. Эта лишь бы называя правооборонча центра «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 935 политических зняволенных станом на сегодня. Из их 119 женщинов, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Поводле Белорусской ассоциации журналистов, за кратами у Беларуси застаются 15 представников и представниц у медиа. Ровно 1500 дён узняволення Илья Трубин с Борисова. Вядома, что он заявлялся супрацовником комитета Держбезпеки, але в 2011-м звольнился. Поводле материалов следства, Трубин здейснил подпалы 2 порталов системы сбору платы за проезд на дорогах Белтол у Борисовском районе. Вырок суду 16 годов позбавления воли у Калёни. 2 года тому Беларусь стала краиной-партнером БРИКС. У 18-м саммите этого международного объединения, который прошел в Индии, от официального Минску принял удел министр замежных справ Максим Рыжанков. Хотя еще на початку года на свой визит в Индию деля перемовы с премьер-министром Нарендрой Модзи вельми сподевался Лукашенко. У индийского керовництва есть иншие, больше важные питания, чем такая сустреча, каже экспертка Рады внешней политики «Украинская призма» Вольга Ворожкова.
3: Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, наприклад, там у співпраці з Заходом. Тому, на мою думку, це було таким певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
2: Таким чином, для прем'єр-міністра Модзі жадання Лукашенки сустрецца – гэта не тое, до чого варта прислуховуватися.
3: Він достатньо вибірковий і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
2: Нагадаю, что про ожидание встретиться с Моди на саммите БРИКС Лукашенко заявлял у студени, веншующий индийского премьера с Днем Республики. Про культуру. 23-24 кастрычника у Бельску под Ляскем у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской авторской песни «Бардовская осень». Как говорится в анонсе, сёлета фест снова пропонуя не только слухать,

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: У Вільні панихіда по жовнерах Белдивізії. Спречне межі БССР. Арешт Дудара.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе Виленская газета «Белорусская хата» просветила материал угодкам занятия Вильни. 9 кастрычника у 6 угодки занятия Вильни генералом Желеговским у катедральном костеле отбылось урочистое набоженство, на яким были присутными министр Станевич, воевода Рачкевич, генерал Держановский, представники магистрату и громадских организаций. После набоженства отбылся войсковый парад. 11 кастрычника на гарнизонным могильнику была отслуженная панихида по жаунерам белорусской дивизии, якія были забитые у часе занятия Вильни в 1920-м.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годе пише про межи Советской Беларуси. Еще и теперь Радовая Беларусь обнимает только часть былой Менской губернии, а Витебская, Смоленская, Могилевская и Черниговская губернии, выключно те частково белорусские, находятся у складе Российской, Московской Радовой Республики. Чому так здарылось? Махчима, что и не одни обмылки отбили тут свое значение, але и певные политичные вымоги у змаганні радавай улады з сваімі ворагамі, варожымі элементамі ўнутры краю. Але, безумоўна, былі тут і абмылкі праз незнаёмства з боку пэўных камуністычных працаўнікоў з беларускую культурою і беларускім адраджэнскім рухам, праз лёгкаважанне імі гэтых фактаў пры нацыянальным пытанні ў камуністычнай практыцы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1929 годзе коротко паведаміў пра арышт маладога песняра Алеся Дудара. Падаюць газеты, што ў Менску арыштаваны беларускі песняр Дудар за напісанне і пашырэнне верша, ў якім паэт заклікае народ да змагання за нацыянальныя ідэалы.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Оборонцам не хапая ракета. У Минске аэропорт массово затримливая рейсы в Россию. Тихановская отправилась у Нью-Йорк на Генассамблею ООН. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Российские оккупанты ударили авиабомбой по эвакуационным пункте у Краматорску Донецкой области Украины. Авиаэксперт Константин Крыволап констатует в Украине суцельный дефицит по всех ракетах. Выдаткована вельми шмат запасов. Ракетов не хапая не только для борьбы с баллистикой, але и для обычных поветренных целей. Проблема обвострилась из-за реактивных дронов-шахедов. Заяву об передаче Немеччины 10 ракетов перехопника Крыволап назвал имитацией бурной деятельности. Тем часом керовник военного комитета НАТО Джузеппе Кава Драгоне заявил, что альянс мает 4000 сторонок планирования на выпадок атаки России на усходний фланг от минимальной кризисной ситуации до промога нападу на краины альянсу. Драгоне стверджает, что солдаты системы и узброение все готово, тому Россия стратить значно больше, чем сможет отримать. У протяг темы Минский аэропорт массово затримливая рейсы у Россию. Два сегодняшние рейсы в Москву в уголе отмененные. Затримки закранули и иншие направки. Борт у Стамбул вылетел на 1:35 позднее от запланованного. На 1 спазняется самолет до Кутаиси, на 50 до Ташкента. Усе гэтые полеты Белавия выконывая про территорию России, а там введены обмежевания в связи с атакой украинских дронов. Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси прямо удел в мероприемствах Генеральной Ассамблеи ООН. Про это она поведомила в своем телеграм-канале. Повод для слова Тихановской, в Нью-Йорку она будет размовлять об вызволении политвязнев, об подтримце белорусов, об беспеце и незалежности Беларуси. Вядома, что 21 вересня на полёх тыдня высокого узровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пройдет министерское мероприемство, присвеченное погрозе, якую Беларусь представляет для региональной и международной безпеки. Его проведут Развяз и Латвия совместно с Эстонией, Ирландией, Литвой, Польшей, Швецией и Украиной. Серед іншого удельники обмеркуют изменливые наступствия политики режима Лукашенко для безпеки, включаючи применение транснациональных репрессий супраць громадянов Беларуси за межой. У рамках этой подеи отбудется брифинг Тихановской. Обмежевание на наведывание лесов. У 98 районах Беларуси со 118 дозволено свободное наведывание лесов. Про это свечит интерактивная карта на сайте Министерства лесной господарки. У 20 районах действует обмежевание, про яких у лесы нельзя заезжать на автомобили и разводить там вогнище, але доступные пешие прогулки, сбор ягод и грибов. Заборона на наведывание лесов не вводилась нигде. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
0: Завтра у понеделок, 21 вересня, на белорусско-польском помежже, в облачно, с прояснениями, часом дождь, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 9-11, день 13-15, выше за нуль.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанова.

0: По ангельску и по французску про восеньское лище заспевала у початку программы Эдит Пиаф. И все уже ведомо. Витаем в осень, а витаем я е у международной компании. Тыдень тому много было про белорусскую мову и одношины до ее самых белорусов, то сегодня по белоруску будут только переклады. А у песнях и перекладов, а прача заголовков навод не будет. Витаем в осень. Запрошаю.
1: Гьом Аполлинер. В осень. Переклад с французской у Ладя Ленкевича. Проходит сквозь туман вязковец клыша ноги. За им кульгае вол у восеньский туман, что хутора гарнул похилы от знямоги. Вязковец, идучи, спевая про подман, балладу про милость, перстенок и сокреты, як сердца хтось разбил, а под конец заклятье. Эх, восень, восень, ты знов забила лето, проходять скрозь туман две шерые постати.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

0: по китайску так само можно про осень. Дык яна агульна сусветная. И что ж тут говорить? И ночь выглядает подобно у разных частках свету. А что про ночь будет крыху поздней, обяцал я не так давно, пришел за тем час, каб дотримать слова. А пошла верша «Восеньские листы» чапер на мове венгерской.
1: Визма Белшавица, песенька в ночную слоту, переклад с латышской Василя Семухи. Ты спишь. И спить между нами далеч, и шепча далеч от дождю, и пырскал шум, шушу, шушу, по бруку, по бляшаных дахах. Ты спишь, и спить между нами далеч, мои утекают словы в ночь. Раз лужи идут, идут праз дождь, вандруют словы темным шляхом. Дождю не падать не льга, не льга. Хоть ведаешь, что раздушить об камень груди мое можа. Не бегчи словом не льга, не льга. Хоть ведают, что потушить губами далеч не льга. Божа, ты спишь. И спить между нами далеч, и в словах далеч рудить гук. Яны як сердца, які тук-тук, у такт адзіны дождь и словы. Ты спишь, и спить между нами далеч, начнули слоты

0: Сёння ў перадачы пачуеце. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» завершыў прыём заявак на ўдзел у сезоне 2026 года.
1: Конечно, шмат кто из белорусских авторов пильнует за этим календаром, и можно сказать, это одна из центральных подей для белорусской литературы.
0: Сержук Долгушев збирая сродки на выдание своей книги про лирництво.
2: Я уже с 2015-го начал играть на лире, цікавиться инструментом, шукать материалы.
0: А так само рецензию на поэтичный сборник Нила Гілевіча «Октавы».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Віленском белорусском музее имя Ивана Лускевича отбылся «Тыдень белорусской культуры». У апошний день тыдня на подворку белорусского дома працавал книжный кермаш, проводились мастер-классы, а у помешкания музея прошла кураторская экскурсия по выставе коллекции Юрия Попки. Финальным аккордом тыдня стал поэтично-музычный стендап белорусского поэта и музыки Микиты Найденова. Поводле творцы у своим выступе он расповел про все, что с ним отбывалось тягом опошних 10 годов.

0: твое захопление.
1: И все ж нечто значит, и все моя сила и рацию. Наврад ці иначе, и почав бы у себе зануратся. С тих конкистадоров, которые завжди в завоевництвах, а я тогда дома схотел, чтобы снова познакомиться. Микита Найденов, поэт. Я в Вильне выступал прошлый раз 10 годов тому. И когда я пришел со своим творчим вечером, у меня были и верши, и песни, и такие поэтичный стендап, то сегодня мне захотелось рассказать про все, что со мной отбывалось тягом опошних 10 годов. У меня вышла новая книжка, называется «Проспект нежелезности». У меня неузабаве будет новая книжка выходить, якую я так само зараз пишу, над якой я працую. И так я делился своей творчеством, якую я написал и в вольном житті, и коли был за кратами. Чудовная атмосфера. Я сустракаюся с белорусами по всем свете и бачу подобные вельми в очи людей, у яких загораются эти очи. Коли вы размовляете про одно и то же, люди, якія мають подобный бэкграунд, люди, якія обживаются на новом месте, якія тримаються своей культуры и стараются быть разом.

упасти, повинен упасти, упасть у кране. Кожаный повинен упасти, повинен упасти, упасть у кахане. Кожаный повинен упасти, повинен упасть.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Российцы бьют по складах. Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лауреатов премии «Гидроид» обвестят 7 листопада в Гданьску. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Российские оккупанты ударили по складах экомаркета на Киевщине. Про это пишут мясцовые паблики. Увогуле с 5 миллионов квадратных метров сучасных складских

0: по бюджеті. Паводле оценки українських уладов, за таких атаках держава може не доотримать каля 1,5 мільярда податкових поступлень. Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси примет удел в мероприемствах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Про это она поведомила у своем телеграм-канале.
1: Дорогие, я уже у дороги в Нью-Йорк. На первый день высокого уровня Генассамблеи ООН. Это завсёды вельми насыщенные дни, когда у одном месте собираются сусветные лидеры и можно за несколько дней провести десятки, а то и сотни важных разговоров. Тому у меня на первый шмат встреч. Будем говорить про вызволение политвязнев, про думку белорусов про безопасность и независимость нашей страны. И очень важно нагадывать, когда свет обмерковывает будущее нашего региона, Беларусь не может оставаться просто рядком побач с Россией. У нас есть свой голос и свои интересы. Буду держать вас в курсе, как все проходит. До встречи.
0: Вядома, што 21 верасня на палёх тыдня высокага ўзроўню Генасамблея ООН пройдзе міністэрская сустрэча, прысвечаная пагрозе, якую Беларусь прадстаўляе для рэгіянальнай міжнароднай бяспекі. Яе праведуюць у развязцы Латвія сумесна з Эстоніяй, Ірляндыяй, Літвой, Польшчай, Швецыяй і Украінай. Сярод іншага ўдзельнікі абмяркуюць прымяненне транснацыянальных рэпрэсіяў супраць грамадзянаў Беларусі за мяжой. У рамках гэтай падзеі адбудзецца брыфінг Ціхановскай. Репрессию Беларуси. Правооборонцы звертаются до былых политвязнев с закликом досылать желтые бирки и доветки об вызволении. Как означает правооборонший центр «Весна», так званые махшоты, фото под арештом стали особным керунком фотоздымки. С 20-го года про такую фотосессию прошли сотни тысяч белорусов и белорусок, затриманных поводле политичных причин. Цитата. «Гэтые махшоты – каштовные документы памяти, которые зафиксовали эмоции и стан человека за кратами. Для некоторых с политвязнев – это один фотоздымок за 5 годов життя». Беласток. У хабе «Новая земля» отбылася сустрэча с прадстаўнікамі незалежнага профсоюза беларусаў Польшчы «Еднасць». Чальцы организации імкнуцца аб'яднаць релякантаў і мігрантаў для супольнай обороны своих працоўных и социальных правоў, кажа старшыня профсоюзу Миколай Мінкоў.
2: Мы зарегистрировались, але мы не маем такой особной юридичной особы польской. Это, на самом деле, вельми тяжко свое особистое. Мы являемся часткой профсоюза Конфедерации працы польского. И как филия такая, у них такая система, в этом профсоюзе у складе шмат разных профсоюзов меньших. И мы являемся часткой этого профсоюза, але маем так само свою незалежность и особовость.
0: Профсоюз «Єдність» уже назапашвае перший досвід дійсності у Польщі.
2: Ми оказуємо консультації по справах, зв'язаних з працедавцями, взаємодносини з працедавцями. Так само, коли есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу в той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога.
0: На сустрэчы прысутныя задалі шмат пытанняў, якія тычыліся праблемаў з банкамі і легалізацыяй, са звальненнямі ў сталым узросце, з рознымі канфліктамі з працадаўцамі. Прадстаўнікі прафсаюзу заклікалі далучацца да іх шэрагаў, бо абараніць свае правы значна эфектыўней калектыўнай з дапамогай афіцыйнай інстытуцыі. Про літаратуру. Лаўрэаты прэміі «Гідройця» будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі: «Халодныя землі» Александра Карнаух, «Радзіна» з Быхслупоўскі, «Боў і мерці» ў Хротне, Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў, яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
0: Завтра, у понеделок, 21 вересня, на белорусско-польском помежжи облачно с прояснениями, часом дождь, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 9-11 градусов, день 13-15 тепла.
3: Радио.

Евангельское читання. Евангелие поводле Луки, 10 раздел, 17 по 24 верши. Вернулися ж 70 с радостью говорячи: «Господи, и демоны покараются нам у имя Твое». И он же сказал им: «Бачу я сатану, что як маланка с неба упал. Вось, я даю вам уладу наступать на змеев и скорпионов и на всю силу ворожую, и ничто не пошкодит вам. Однако тому не радуйтесь, что духи вам покараются, а радуйтесь, что имены ваши записаны на небесах». У той час узрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебе, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл это малым детям. Так, Отче, бо это было доброугодно перед тобою». И, повернувшись до учнев, сказал: «Усе мне передадено Отцом моим. И кто есть сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И, повернувшись до учнев, особенно сказал: «Блаженные очи, якие бачат тое, что вы бачите, бо кажу вам, что многие пророки и цари хотели бачить тое, что вы бачите, и не бачили, и чуть тое, что вы чуете, и не чули». У имя Отца и Сына и Святого Духа. Неверогодные подеи отбылись с пункту гледжения тогочасных людей. Апостолы Христовые одним именем Иисуса примушали нечистых демонов покараться им. У старозаповедные часы при пановании магичных религий у свете многие люди могли спробовать неяк бараниться от уздеяния злой дьявольской силы. Могли спробовать про змагию неяк домовляться с демонами ці уступать з ими у некие союзы. Але никто не мог подпорядковывать демонам, никто не мог быть мацнейшим за их. И вось апостолы, ураженные до глыбинь их душ, приходят до Иисуса, каб засвечить тую неверогодную силу, якую яны отримали у имя своего наставника. Так, Ён ёсць тым, хто яшчэ да стварэння бачнага свету назіраў падзенне дзяніцы з нябесных вышыняў да пекла. І Господь Ісус яшчэ раз пацверджвае сілу, якую ён дае сваім вучням. «Я даю вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў і на ўсю сілу варожую, і нішто не пашкодзіць вам». Гэтае дабраславенне і гэтая сіла Христовая застаецца ў жыцці хрысціянскай царквы. Кожны верны вучань і вучаніца Христовая ў той ці іншай меры могуць рэалізоўваць яе. Аднак у нашым жыцці часта бывае так, што нават хрысціяне маюць нейкі забабонны страх перад тым, калі сустракаюцца з праяўленнем нейкіх дэманічных сілаў, ці з магіяй, ці з людзьмі, якія практыкуюць нейкія магічныя практыкі. Будучы хрысціянамі, тым не менш маюць страх. Дарагія браты і сёстры, давайце ж будзем памятаць і нават паўтараць словы: «Мацней за Бога нема нікога». Менавіта ад Бога я прымаю і ўсё добрае, і ўсё цяжкае, што пасылаецца мне як выпрабаванне. Бог вызначае маё жыццё, а не нейкія там прыгаворы, гаданні, магічныя маніпуляцыі. Калі ты з Богам, то не бойся нічога. Амінь.

Свобода человека як основоположная християнская каштовность, християнское асенсование человечего права на свободу слова. Сярод светского грамадства існує меркаванне об тым, что християнство сприяє развитию у человеку так званой рабской психологии, обмежевывая свободу особы и спиняя яе развитие. Особливо моцный такой пункт гледжения на постсоветской просторы, где целые десятигодзи официальная пропаганда узрошивала тезу интеллектуальной недосконалости и згасання религии. Погляд сбоку бачить у церковном житті навязанные отношения, якія приводят до знешнего подпорядкования воли человека нейкой доктрине, ці до наставника, коли каждый змушены лечиться с кимсти, принцип иерархичности и примать певные меркования, догматичность. Нередко сбоку и самих христиан, которые не имеют грунтовных богословских ведов и соправдной духовной традиции, проповедуется что-то подобное на рабскую психологию. Безумовная послухмяность, полная покорливость уладам, абсолютное непротивление злу и так далее, и так далее. И саправды, самая, бадай, великая проблема у тым, что христиане сами недостатково усведомляют роль свободы у своей христианской традиции жыцці и свядома ці неусведомлена отмовляются от яе на корысть в узкости мысления, нейкого религийного фанатизму, обрадовости и обмежеванного религийного законництва. Такие стереотипы, как у светского грамадства, так и особливо у самим христианским осяроддзе, перешкаджают проповеди Евангелия и повинны стать основной метой для деконструкции, для ствержения соправдной евангельской роли свободы у житті особных христиан и церкви у целом. Ці звязано понятие свободы человечей особы с сутностью христианства? Ці гэта только выдумка светской философии? Поверховный погляд на христианство может привести до неправильной высновы. Ставши христианином, человек нібыта губляє свою особистую свободу. Але правда у тым, что свобода особы человека з'являється неотъемной часткой христианства. Як трапно сказал нехто с православных богословов, усе православное вервучение есть гимном свободе человека. Але что есть свобода по своей сутности? Свобода, поводле одного из философских означений, это махчимость усведомленной проявы человеком своей воли. Тем самым философское разумение свободы показывает нам на яе усведомленность. Гэтае и подобные иншие означения моцно связывают свободу с волей и разумом человека. Згодно с новым заповедом, основа христианства – любовь, реализация якой немагчыма без свободы. Як бы мы не разумели любовь, мы будем змушены признать, что это не просто эмоции, а у першую чергу рашэнне воли. Менавіта свобода, як выява доброахвотности, з'являється основой любові. Любовь – это добровольная накіраванасць пачуцця и воли на іншую особу. Безвольная ці змушаная любовь – это аномалия, ці простей кажучи, нечто подобное на живы труп. Хто любіць? Любіць менавіта тому, что хоча, а не вымушаны. Таким чином, сцверджаючи вершенство любові, християнство сцверджає и свободу особы. У той же час справедливо будет сказать, что нельга чекать любови от человека, коли он не свободный. Гвалтом, примусом можно домагчися только угодництва, криводушности и, вядома ж, гневу. Ніякий примус не здольный выкликать любови у отказ. Без свободы нема любови, без любови нема христианства. Кошт свободы – отказность. Прикмета рабства – безотказность. Раб не хоче и не може отказывать за свои учинки, якія не з'являються его уласной ініціативой. И покольки Бог говорит об отказности, то тем самым Йон стверджає и нашу свободу. Вот такое основотворное значение свободы визначає або повинно визначать усе напрямки и уласно церковного и громадско-социального життя христианина.
Свабода асобы ў стаўленні да царквы. Царкоўныя адносіны з'яўляюцца лагічным працягам узаемаадносін чалавека з Богам. Таму ўсё сказанае вышэй пра свабоду распаўсюджваецца і на адносіны ўнутры царквы. Адносіны чалавек-Бог, праходзячы ў плоскасць чалавек-чалавек, не павінны губляць сваёй якасці. Сутнасць хрысціянства ў духу любові, а не ў рытуальным буквоедстве. Абмежаванне свабоды асобы ў царкве з'яўляецца наступствам неразумення Божай любові. Бо любові, яшчэ раз гэта паўторым, не бывае без свабоды. Духоўныя і царкоўна-адміністратыўныя практыкі, прасякнутыя знешнім прымусам ці маніпуляваннем, сведчаць пра глыбокі крызіс хрысціянскай свядомасці ў той ці іншай царкоўнай супольнасці. Хрысціянства і свабода слова. Асновай свабоднай волі з'яўляецца свабода ведаў, інфармацыі, прычым абсалютна поўная. Паколькі утойванне інфармацыі з'яўляецца асноўнай разнавіднасцю хлусні, якую выкарыстоўвае д'ябал. Дзеянні Бога кардынальна адрозніваюцца і, так бы мовіць, пакутуюць сваёй гранічнай шчырасцю і рэалізмам. Ён адкрыта гаворыць нават аб тым, што можа адвярнуць нас ад яго. Ён папярэджвае нас загадзя, не абяцаючы залатых гор і малочных рэк з кісялёвымі берагамі. Напрыклад, ён кажа: «Мяне гналі, будуць гнаць і вас», і шмат чаго іншага, што можа нас шакаваць. Свабода слова ў хрысціянскім разуменні мае глыбокія карані ў вучэнні Хрыста і аснова хрысціянскай этыкі. Гэтае паняцце цесна звязана з ідэямі ісціны, любові і адказнасці. У Евангеллях Ісус Хрыстос неаднаразова падкрэсліў важнасць ісціны, кажучы: «І спазнаеце ісціну, і ісціна зробіць вас свабоднымі». Спазнаць ісціну без свабоднага слова немагчыма. Такім чынам, свабода слова ў хрысціянстве разглядаецца як права і абавязак. Абмежаванне гэтага права прыводзіць да зневажання асноўных ісцін хрысціянскай веры.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Оборонцам не хапая ракетов. Белорусские заводы скорочают вытворчесть. Школе у Новоградку присвоили имя Дроздовича. У студы с новинами Стась Дедерка. 1670-й день войны. Украина может не публично отреагировать на працу Беларуси ретрансляторов, которые помогают керовать российскими дронами. Про это выдание позерк заявил амбассадор по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. Повод для украинского боку 4 ретранслятора у Гомельской области обновили працу вересне. И они повеличивают далекость полету беспилотников и позволяют керовать ими реального часу. У Киеве стверджают, что с их допомогой 13 вересня были атакованы украинские техники и заправочные станции каля польской межи. Тем часом авиаэксперт

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень прыжылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам

0: Первая белорусская незалежная FM-станция.
1: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина-российская война. Наймацнейший удар по Москве. Ровно 1500 дён узняволені экс-супрацовник КДБ с Борисова. Бельск-Подляски рыхтуется до Бардовской восьми. С новинами Стась Дедерка. 1670-й день войны. Украинцы ударили по Москве розными ракетами и дронами. У московском регионе этой ночью вельми отчувально спрацевали наши дальнобойные отказы, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Есть поражение одного из ключевых предприемств у нафтовой промысловости РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды доляров, которые подтримливают войсковую машину. Конец статы. Зеленский отзначил, что кроме дрона Украина на упершиню выкрыстала баллистичную ракету украинской вытворчести «Пеликан», а так само крылатые ракеты «Фляминга». На думку украинского президента, Москва повинна не будовать эшелинованные кольцы супротиповетерной обороны за кошт инших регионов, а завершить свою жорсткую войну и обрать мир. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку наймацнейшей за весь час войны. Поводле его на подступах до Москвы и над городом были сбиты больше за 400 дронов, а на разных рубежах каля 1600. Под ударом у приватности опынулся нафтоперепрацовчий завод у Капотни. У Москвы и в области так само пошкодженные жилые дамы и иншие объекты. Улады поведомили про 2 загинулых и 20 потерпелых. У московских аэропортах затримали або отменили больше за 400 рейсов. Отзначу, что сегодня у России опошний день выборов у Держдумы. Репрессию Беларуси станом на сегодня признанные политические

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Российцы бьют по складу. Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лауреата у премии «Гидроид» обвестить 7 листопада в Гданьску. С новинами Стась ДДРК. 1670 день войны. Российские оккупанты ударили по складах эко-маркета на Киевщине. Про это пишут мясцовые паблики. Вугуля с 5 миллионов квадратных метров сучасных складских помешканий в Украине знищено уже более 2 миллионов, поведомляет Financial Times. Только за прошлые месяцы российские удары пошкодили и знищили около 900 тысяч квадратных метров складов. Разом с ними под удар трапляют размерковальные центры, гандлёвые сетки, іншая логістика, без якой товары просто не доезжаюць до крамаў. Выданне піша, што бізнесу даводзіцца пераносіць запасы на невялікія склады, размярковаць товары паміж крамамі і шукаць новыя маршруты. Удары б'юць па бюджэце. Паводле ацэнкі украінскіх уладаў, за такіх атакаў дзяржава можа недаатрымаць каля 1,5 мільярда падатковых паступленняў. Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси примет удел в мероприемствах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Про это она поведомила в своем телеграм-канале.
3: Дорогие, я уже у дороги в Нью-Йорк. Напереди тыдень высокого уровня Генассамблеи ООН. Это завсёды вельми насыщенные дни, когда у одном месте собираются сусветные лидеры и можно за несколько дней провести десятки, а то и сотни важных разговоров. Тому у меня напереди шмат встреч. Будем говорить про вызволение политвязнев, про подтримку белорусов, про безопасность и независимость нашей страны. И очень важно нагадывать, когда свет обмерковывает будущее нашего региона, Беларусь не может оставаться просто родком побач с Россией. У нас есть свой голос и свои интересы. Буду держать вас в курсе, как все проходит. До встречи.
2: Ведомо, что 21 вересня на полях тыдня высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет министерская встреча, присвященная погрозе, которую Республика Беларусь представляет для региональной международной безопасности. Ее проведуть в развязке Латвия, совместно с Эстонией, Ирландией, Литовой, Польшей, Швецией и Украиной. Серед іншого удельники обмеркуют применение транснациональных репрессий, национальных репрессий у супроти громадянам Беларуси за межой. В рамках этой подеи будет брифинг.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Украина-российская война. Наймацнейший удар по Москве. Ровно 1500 дён узняволення экс-супрацовник КДБ с Борисова. Бельск-Подляски рыхтуется до Бардовской восьи. С новинами Стась Дедерка. 1670-й день войны. Украинцы ударили по Москве разными ракетами и дронами. У московском регионе этой ночью вельми отчувально спрацевали наши дальнобойные отказы, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Есть поражение одного из ключевых предприемств у нафтовой промысловости РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды доляров, которые подтримливают войсковую машину. Конец статы. Зеленский отзначил, что кроме дрона Украина упершиню выкарыстала балістычную ракету украинской вытворчасти «Пеликан», а так само крылатые ракеты «Фляминга». На думку украинского президента, Москва повинна не будавать эшелинованные кольцы супрацьпаветерной обороны за кошт інших регионов, а завершить свою жорсткую войну и обрать мир. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку наймацнейшей за весь час войны. Поводле его, на подступах до Москвы и над городом были сбиты больше за 400 дронов, а на розных рубежах каля 1600. Под ударом у приватности опынулся нафтоперапрацовчий завод у Капотни. У Москвы и в области так само пошкодженные жилые дамы и іншие объекты. Улады поведомили про двух загинулых и 20 потерпелых. У московских аэропортах затримали або отменили больше за 400 рейсов. Отзначу, что сегодня в России опошний день выборов у Держдумы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 886 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4815 особов. Эта личба называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 935 политичных зняволенных станом на сегодня. З их 119 женщинов, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Поводле Белорусской ассоциации журналистов за кратами застаются 15 представников и представниц медиа. Ровно 1500 дён узняволення Илья Трубин с Борисова. Вядома, что он з'являлся супрацовником Комитета Держбезпеки, але у 2011-м звольнялся. Поводле материалов следства, Трубин здійснив подпалы двух порталов системы сбору платы за проезд на дорогах Белтолу в Борисовском районе. Вырок суду – 16 годов позбавления воли у Калёни. 2 года тому Беларусь стала краиной-партнером БРИКС. У 18-м саммите этого международного объединения, который прошел в Индии, от официального Минску принял удел министр замежных справ Максим Рыжанков. Хотя

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Сейчас кривита, баба не трешка меня бей.

И у нас тут будет Варшава, и у нас тут будет Вильня. Коли будем робить старана, коли будем крутить жорный пильно, и у нас усё будет пристойно, и у нас усё будет цивильно. Так повставала Варшава, так нараджалася Вильня.

кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, а ли тут уже я куда есть. Город мой, порох мой, отпусти меня домой, я у метрах твоих в улице сгубляю. Город мой, ворох мой, шерох дён хвилин годов, неумольно в твоем черове